0: Благословен Бог, муж всегда на Кришне во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне призна, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святых, отец, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне призна, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне призна, и во веки веков. Отче наш, Иерусалим, и Сын, и Небеси, и посвятится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и отстави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое царство и силу слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно, и во веки веков.
1: Аминь.

0: Молитву, як владиці грішні, приносим помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, Господи, помилуй нас, хотя бы по вакууму, хранилося равно всего. И же помилуй беззаконие наших открытий, милу якобы в Боге, и избави ее от враг наших, ибо и Бог нашего люди Твои, все дела в руку Твои, и имя Твое призываем, ныне присне во веки веков. Милосердие перед верой нам, благословенной Богородице, надеющейся на себя не погибнем, надо избавимся от Твоей ответ, ибо и спасение рода христианского. Пред чистым Твоим поклоняемся, благие просящие прощения прегрешения нашей Христе Божие. Более благоволимость просьбе Бога, помощь яше, сокралась от Бога вражей, тем благодарственно в объянке, радости исполненного Снеся, спаси наш, решили спасти мир. Милосердие сущий источник милости сподобен от Богородицы, призрена ты не согрешившая, яви яко присно силу Твою, на тебя уповающий, радуйся в объемке, яко не наглядно в жизни бесплодных во всех святых. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй. Господи, не спасли руку Твою с этого святого жилища Твоего, и укрепи мне прилежащую службу Твою, да не сужденно предстану страшному престолу Твоему, и бескровное священное действие совершу. Яко Твоей сила и слава во веки веков, аминь. А слабе оставь, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, и же слове дели, и живое умих помышления, вся нам прости, Господи, яко благ и человека любит.
0: Боже, прости, Дочь Святей, помолись, а тому же грешно. Иду в дом Твой, поклонюсь ко храму Святому Твоему, страсти Твоей. Господи, настави мне правду Твою, враг мой крайне справит пред Тобой дух мой. Истину все пить истины, тем Твои пить судьбу, Твой подмет святами, при всех и своим чертам. Судей Божий да упадут от мыслей своих, помножат на нечистие, и длинные, и превратишь в Тобой, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не теряться все уповающие, и да не

Vlastně jen bohu, si dáme, jak jsme měli tu

Я слышал, что в своей семье тоже были письменные выявления полки.

Вовек возрадуйся, Христос.

благословен Бог наш, всегда ныне присно, и во веки веков.

Помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь.

0: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припоним Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припоним самому Христу Цареви Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, внуши моление моему, внуши молитву мою не в устах Христевых, от лица Твоего судьба моя, изыди точи мои, да видит правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил миссии, не обретеся во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои дел человеческий, заслови славу стен Твоих, а сохрани их пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, спасбах, как услыша миссии Божие. Преклоню ухо Твое мне, услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай плавающие на Тебя, противящиеся ресницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я козельницу ока, крови крыло Твое, покрыши мя, а лица нечестивых от страшных мя, врази мои душу мою, держаша, стук свой затвориша. Уста и глаголыши гордыню, изгоняющим на небо, и то, что меня отец, и возложишь, уклоните на землю, объявши меня, колев готов на лава, я коскими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, драк руки Твоей, Господи, от матка земли раздели от животе их. Из закровенных Твоих исполнишься чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцев своим. Аж же правду явлюсь лицу Твоим, насыщуся в них, давитимися к славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на тело повал, да не постыжусь его век, ниже да посмеют меся врази мои. Ибо си терпящий тебя не постыдется, да постыдется беззаконующий и вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твои научи меня, настави меня на истину Твою научи меня, как Ты и си Бог спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, милости Твои от века суть, грех юности моей, неведения моей гони помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь всего ради закона положится грешающие на пути, и настави кроткие на суд, научи кротким будем своим. Все пути, Господи, милости истинно изыскающим завет Его и сведение Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. То есть человек, не боясь Господа, законоположится и жит ему на пути Его жизнь боли. Душа Его во благих водворится, и семья Его наследит землю. Держава Господь, веящихся Его, и завет Его явит, и мочи моим иноку Господа, и то и стормит все эти нози мои. Призри на мя и помил на мя, к единороды нищий сма, скорби сердца моего множество от нужд моих изведи мя. Видишь смирение мое, труд мое, оставишься грехи моя, видишь враги мои, ком множившиеся и неведение неправильного, ненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко малах на тя, не злоби мя и прави, прилепяхуся мне. Яко бы тебе, к тебе, Господи, избави Божий Израиля, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повернись милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мое, беззаконие моего, и греха моего, очисти мя. Эко беззаконие мое, я знаю, грех мой предо мной есть, вину Тебе, единому согреши, и лукавое пред Тобой сотвори их. Я когда пройдешься, все восстави всех Твоих, объявишь, в них да, суди детей, все в беззаконии зачат, есть миссию, и всех ради мать моя. Себо истину возлюбила и себе свестные, тайные премудрости Твоя вил миссию, укрепишь имя и сопомая жующийся. А мыши мя паче снегу убились у слухов, мы даси радости веселья, возрадуются кости смиренные. Отради лице Твое грех моих и вся беззаконие, очисти сердце, чисто сочиждевание Божие. И дух прав он в его утробе моей, и не отвержи меня от лица от Твоего, и духа Твоего святаго нет имя от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего духа, владычному утверди имя, научу беззаконным путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзившие уста, мои сблестях полу Твоей, кащ, Бог, схотелось и жертву. Дал бы хубо все сожжения, не благоволишь, и жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог ню не тяжит. Облажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои телецы. Слава Отцу истинной, Святому Духу, ныне присны, во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, глубиной мудрости, человеку ливной сестрой, полезной всем подавай, и ныне содетелю покою, Господи, душу усовших раб Твоих. На Тебя попование возложишь от Творца и сердителей Бога нашего, и ныне и присно во веки веков, аминь. Богородица, Ты сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, о Владычице, со святыми апостолами, помиловать и души наша. Господь Бог, благослови, Господь, день не поспеши нам, Бог, спасение наш, и Бог наш, Бог, спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки его. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки его. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш, насущный.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси, на земле поклоняемый и славимый Христе Божие, долготерпеливый, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное, любя грешное, милуя, и же вся за века спасения вещания ради будущих благ, сам Господи, переми наши части молитвы, и исправи же он наш заповедь Твоим, души наши, освятители, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, солы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум непреступной Твоей славы, яко благословенный сим во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче и Вседержитель, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино Сила, помилуй мне грешного, ими живись и судьбами, спаси меня недостойного, раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподеем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподеем самому Христу Цареви Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и сели Твое суди меня. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восташа на мя, и крепцы изыскаша душу мою, не предложиша Бога при собою. Всебо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагов моим, истинно Твое потреби их. Волю божу Тебе, исповедуемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил мне, и на враги мои, возле ока мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего. Возьми меня, услыши меня, воскреби печали мои, спитокся, глаз вражи, служение грешнича. Яко уклонишься на меня беззаконие, в огневе враждовах уми. Сердце мое, смитесь во мне, боясь смерти, напади на меня. Страх и трепет, приди на меня, и покрымя тьма, и рек, кто даст мне крылья, как голубини, полечу и почию. Все удалися, бегай, водворися в пустыне, чаем Бога, спасающего меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их. Яко види беззаконие, пререкание, в ограде, днем и ночью, обыди ты по стенам его беззаконие, труп посреди его неправда. И... Я не оскудя, стогны голик фейлесть, яка ащеба враг поносил мне и претерпел бы хупо, и ащеба ненавидя мя на мя велелещил укрыбыся от него. Ты же человечий равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался и со мною в брашен, дому Божий ходи ком единомышлением. Да приди же смерть на ня, и да снидут мать, живи яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыши мя вечер, и за утро, и полуни помимо взвещу, и услыши глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной себя кусу мною. Услыши Бог и смирит ясы, прежний век несть боим изменения, яко не боящийся Бога простри руку свою на воздаяние, сквернише завет его, родилишися гнева лица его и приближившись сердца их, умякнуши словеса и почели и тасу стрелы, возверзи на Господа печаль твою, то тебя припитай, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь я, студенец исцеления, мужа крови листи не преполовине своих, аж же, Господи, уповаю на тебя. Живи в помощи Вышнего, кроме Бога Небесного, во дворица, речет Господи, видоступник мой, сии, прибежище мое, Бог мой, повай на него. Яко то избави тебя, сетеловщи, зависи мятежно, плечма своим осени тебя, и покрыли его надеющийся. Оружием обыдет тебя истинный го, не обоишься, страха ночного, стрелы летящие во дни. Отвечь возьми приходящее, срящие без сополуденного, подеду со стороны твоей тысяча, и тьма, рисую к тебе же не приближится. Опача, чем от твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, и яко ты, Господи, упование мое. Вышнего положилось, и прибежище твое не приди к тебе злой, и раны не приближится телеси твоему.

0: Ангелы своим заповедь о тебе сохраните на всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда прикнешь камень ногу твою. На аспиды Василиска наступишь и поберешь льва и змея, экономя пова, избавлю и покрыя, как познай имя мое. Воззови ко мне и услыши его, сними скорби его, изму его и проставлю его. Долготой не исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Глубиной мудрости человека, лимно все строенные, полезные всем подавая, единица родителей, Бога Господи, душу усопших рад твоих, на тебя упование, восторжиша Творца и зердителей Бога нашего, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Я Карима, мы держ знамение за премногие грехи наши, ты же от тебя родшего, Симони Богородицы Деву. Много поможет моление мартир, неко благосердию владыки, не пресри грешных, мои веси чистая, ко милостив есть. И спасти моги же страдать у нас изволю их. Скоро да предварянный щит роды твои, Господи, яко в нищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши, имени ради твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, остави нам долги наши, кажи мы, оставляй должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, ставим и Христе Божие, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведный, любя, и грешный, милуя, и же связанный ко спасению и вещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть и молитвы, исправи живот наш заповеди Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувимую, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления богословоросшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним, святейшей Владыка, благослови. Аминь. Божий Господи, силы все отвори Содетелю, и же за милосердие беспрекладное милости Твоя, единородного Твоего Сына Господа нашего Иисуса Христа, и спас славы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех нашего растерзавы, и победивы тем начало и власти Тьмы. Сам, Владыка человека, любче прими нас грешным благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не клони сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твою уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, же от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий свет,

0: Твоим и благим и животворящим Твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыко.
2: Благослови Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.

нашему святейшему патриархе Кирилле, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во христианском Яковстве, во всем причте.

Славе, Отцу и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Hostia ni svetog apostol čtenije.
1: Amen.
0: В одни оны спасение бывше, иже от попавли от корабля, тогда разумеша, яко остров мелит нарицается, варваре же, творяшу творяку, немало милосердие там, возгнеще во огонь прияша всех нас на настоящий дождь и зиму. Громаша же Павло рождя множеством, и возложу на огонь ехидно от теплоты исшедше, сипну в руку его, и яко же видишь в варваре висящую змею от руки его, глаголоху друг о другу, всяко убийца есть человек сей, его же спасен от моря, суд Божий жить и не остави. Той же куба оттряс змею во огонь, ничто же зло пострадам, ниже чайку его хотяща, возгоритеся или пасти внезапно мед вам. На мнозе же того чающим, и ничто же зло в нем бывше видящим, притворшеся глаголоху Бога того суща бытие. Окрест же место оного, вяхуся села первого, во острове именем Поплия, иже приим нас три дни любезни учреди, вы же отцу Поплиеву огнем и водным трудом одержимо лежате, а к нему же Павел вшед, и помолившися, и возложь руки свои нань, исцели его, всему же бывшую и прочие, имущие недуги, во острове том прихождаху и исцеливахуся, и же и многими честьми почтоша нас и отвозившимся нам, я же и отвозящимся нам, я же на потребу вложиша. По трие же месяце отвезухомся в корабле Александристе, подписанном Диаскуре, приземевшем во острове и доплывшие в Сиракусы, прибыха в дни три, оттуда же отплывшие придоком в Ригию и поедино в дни возвеевшую югу, во утре день придоком в Патиолы, где же обретше братью моление быком от них прибудет дней сень, и так в Рим и доку, и от там братья, слышавши я же нас, исшедша, во средине наше, даже до Аплева торга, и трех корчевниц, их же видях Павел, и благодарив Бога, прият дерзновения, даже при духом в Рим, сотник предаде узники воеводе, Павлу же повеле прибытие особ, соблюдаемым его воину, вы же по днех трех созвати Павлу сущая иудеев первое, слышимся же им глаголоше к ним, мужи и братья, ас ничтоже противно сотворь людям или обычаям отеческим, узник от Иерусалимлян, при этом быв в руце римляну, и же рассудивше, я же мне хотяку поспустите, за ней ни единой вине смерти быть во мне, сопротив же глаголевым, иудеям нужно мне быть, нарещить кесаря, як язык мой имея в часом оклеветате, сия ради куба вины умолив вас видите и беседовате, надежды в ради Израилева великими себе блажены есть, а ниже к нему реша, мы ниже Писания, а тебе прияхом от иудей, и же пришед кто от братьев, возвести или глаголат, что о Тебе злом. Молимся же от Тебе, слышите, я же мудрствуешь о ереси, воси ведомо есть нам, яко всюду сопротив глаголема есть. Устроивши же ему день, придоши к ему, странноприимцу множайши, им же показавши, свидетельствуя Царствие Божие и уверяя их, я же о Иисусе, от закона Моисеева и пророк, от утра даже до вечера, и обе уба веровоху глаголевым, обе же не веровоху, не согласны же сущи друг ко другу, отхождаху рекшу Павлу глагол един, яко добрый Дух Святый глагола Исаия пророком, к отцам нашим глаголям, иди людям сим эрцы, слухом услышите, и нимати разумейте, и видевше узрите, и нимати видите, а тебе лебу сердца людей сих, и ушима таком, и ушима тяжко слышаша, и очи свои смежиша, да никако увидят очима, и ушима услышат, и сердцем разумеют, и обратятся, и исцелю их. Ведомо угода будет вам, яко языком послася спасение Божие, сие и услышат, и сиятому решу, от Идоша Иудея, многое имущее между собою стязание, прибыть же Павел два лета исполн своим здою, и приимаше вся приходящая к нему, проповедуя Царствие Божие, и уча я же о Господе нашем Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Братья, не хочу вас не видеть я умерших, да не скорбите яко же и прочие неимущие упования, аще бы веруем яко Иисус умре и воскресе, так и Бог, умершая о Иисусе, приведет с Ним, сие бы вам глаголевым словом Господним, яко мы, живущие, оставшие пришествие Господне, не имо мы предварите умершие, яко сам Господь в повелении, во гласе Архангелове и в трубе Божией снидет с небесе, и мертвые о Христе воскреснут первые, потом же мы, живущие, оставшие купости, восхищение будем на облаце, встретение Господне не воздусе, и так и всегда с Господем будем. Духове Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, лачи, верные, блажения, я же избрал, отприялась и Господи.

Во время оно явись Иисус учеником своим восстав от мертвых и глагола Симону Петру: «Симоне Ионин, любишь ли мя паче си?» Глагола ему: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тя». Глагола ему: «Паси агнца моя».

«Спасаси, овца моя!» Глаголы ему третьи, «Симни, Ионин, любишь ли мя?» Оскорби же Петр, яко речи ему третьи, «Любишь ли мя?» И глаголы ему, «Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тя!» Глаголы ему Иисус, «Спаси, овца моя!» «Аминь, аминь, глаголю тебе!» Игда бей юн, поясашеся сам, и хождаше амо же хотяше, игда же состареешеся, воздержаше руцы твои, ин тя пояшет и видит амо же не хочеши. Сие же рече на знаменное, кое смерти и прославит Бога, и сия ре глагола ему, иди по мне. Обрявши же Петр, видя ученика его же любляши Иисус, вослед идуща, и же и возреже на вечере на персе его, и рече, Господи, кто есть предаяйтя? Сего видев Петр глаголы Иисусови, Господи, сей же что? Глаголы ему Иисус, аще хощу да той пребывает, донде же приду, что к тебе? Ты по мне гряди, изыди же слово сие в братью, як ученик той не умрет, и не речи ему Иисус, яко не умрет, но аще хощу тому пребывать, и донде же приду, что к тебе. Все есть ученик свидетельство и оси, и же и написа сия, и вем, яко истинно есть свидетельство его.

речи Господь ко пришедшим к нему иудеям, аз есть хлеб животный, гряды ко мне ним и толкатися, и веру имя ним и дождатися никогда же. Но рех вам, яко видесть имя и не веруете, сие же даст мне Отец, ко мне приидет, и грядущего ко мне не ждену вон. Яко снедок с небесе, не дотворю волю мою, но воля послала.

Патриарси православный, и создатели святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, зележащих и повсюду.

Спасителю нашему, Боже, прияти молитву нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшей на Русь святую, обошедше Бога душу и в рази, и Боже, явите спасение Твое, Творцем си, Господи, усу.

все презрите на воинство, и вся защитники Отечества нашего, Его же утвердите на всех в вере единомыслии, здравии силе Духа, Творцем си, Господи, услыши.

Боже, спасение нашего, призви милости на смиренной рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобрани, хотящие ополчишься на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ес. Восстань, Боже, помощь людям Твоим и подаждам силой Твоей победы. Верным чадом Твоим и единственной русской церкви, ревнующим под перстью, в духе братолюбия крепи их от беды слави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец физу Твоей, яже и цепь уживал до Бога, и замысли их не спровергли. Благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу наставим мудрости обрати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утвреди, крепость духами спасти, смерть и ран, и пленение сохраны. Лишенные кровного знания, сущие в дому беди, алчущие напитай, изумующие страждущие утвреди исцели, светение печали сущим надежду благую утешение подай. Всем же в одни себя убиенным и от раны болезни скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах, святые Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь, обнови в людях Твоих, я когда едиными усты и единым сердцем исповемся Тебе, единому Богу Троице славимому. Ты бы и заступление, и победа, и спасение уповающих на Тебя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

святейших патриархов Филарета, Иосафа, Иосифа, Никона, Иосафа, Петерима, Иоакима, Адриана, Сергия, Алексея, Тимена, Алексея, митрополитов Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая, Мануила, Иосифа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серапиона, Петерима, Симона, Варнава, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископ Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Тимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископа Фениамина Сергия, Серафима, Платона, Кранина, Глеба, Сергия, Ерофея, Дормидонда, Зосима, Феофиларда, священно архимандритов, Иеронима, Кирилла, спасивши братьев, святые обители сия, схи архимандритов, Захария, Серапиона, Илариона, Серафима, Иосия, Рафаила, Паисия, Патеримена, Михаила, Никона, Рафаила, архимандритов, Маврикий, Дормидонда, Иосаф, Филадефа, Антония, Патеримена, Дионисия, Алипия, Федорита, Данила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Веневина, Стефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Семья, Петерипимена, Исаия, Матфея, Андрея, Федора, Виталия, Андрея, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никита, Ильи, Схи, Гуменов, Алексей, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Серафила, Пафнутия, Дамаскина, Игуменов, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанайла, Стефана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Ивенарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Косьмы, Геннадия, Петерима, Каранита, Феодорита, Ерси, Монаков, Гаврила, Паисия, Серафима, Моисея, Ермолаков, Сава, Гаврила, Назария, Кипряна, Антиоха, Павла, Павлина, Орефа, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Илария, Сава, Варнава, Ксенофонта, Феорапонта, Якова, Сеслава, Мартиньяна, Никанора, Макария, Нафанайла, Сеслава, Мефодия, Поликарпа, Сава, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Федора, Харлампия, Варнава, Пимена, Ионы, Скира, Диакона, Варнавы, Сергия, Архидиаконов, Бориса, Романа, Юналия, Иродиаконов Даниила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексия, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Протодиаконов Григория, Федора, Диаконов Ильи, Георгия, Схимонаха, Симеона, Монахов Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеймона, Виссариона, Валерьяна, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Савадия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, вождей и воинов, они на поле брали за веру отечества животных, положивших всех сродников наших, все изданные напоминаемых, всех от века почивших православных христиан, я еже проститесь им всякого повешению, вольному же невольному.

Да никто так блаженных и лицеверней паки, миром Господу помолимся.

всегда за ними, тебе славу свою.

Слава Преосвященнейшему Кириллу и Епископу, братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве всегда, ныне и присно, и во веки.

Ir Prisno, į Vavikį veikų.

великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, священного архимандрита и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же даруй святым твоим церквам, мире целый, честный, здравый, долгоденствующий, правоправящий, слово твое, истинное имя.

славите, воспевайте, пресвятое, великолепие.

0: Все святые, помянувшие, паки миром Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О принесенных и освященных честных дарев, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Яко человека любит Бог наш, прием я во святые пренебесные и мысленный свой жертвенник, твое благоухание духовного, вот не спослит нам божественную благодать и дар Святого Духа помочь.

0: гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Мир всего совершенно, свято, мирно и безгрешно угодно.

0: в мире покаяния скончати у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судящий Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Счастье Святого Духа, испросившее, сами себе и друг друга и весь живот наш Христос.

0: ты человек, видит, что на Земле все стоит смерть. Ничто не спасает от смерти. Тут уже произошла смерть. Неверующие отвечают, такова природа всего сущего. Верующие из послания святого апостола Павла знают, смерть есть последствия греха. То есть последствия удаления человека от Бога. И первая смерть постигла созданных бессмертными ангелов. Они удалились, из них, некоторые из них, удалились от Бога и умерли своей природой.
1: Почему все творили?
0: Но так как ангелы существа бестелесные, духовные, то есть смерть у них духовная. Это, то есть вечное, невозвратимое отличие от Бога, смерть, для которой нет воскресения. И после отпадения некоторых ангелов Бог создал человека, дал ему душу и тело. Душа была абсолютно бессмертна, а тело заключало в себе возможность не умирать, чего теперь у нас нет. Все в природе рая способствовало этому бессмертию человека. Но главная причина этого бессмертия заключалась в том, что у него было единение с Богом, с Творцом своим. Правда, свободный человек имел возможность умереть, отклониться от Бога. Чтобы человек усовершенствовался, тем утвердился на пути к бессмертии, Бог дал ему заповедь. И этой заповедью искушение и препятствия, вызывающие самый духовный рост, сводились в одно, чтобы оградить человека от падений. Господь указывает человеку и следствие этих отпадений, смерть. Ты умрешь, если приступишь. И человек, несмотря на это, все-таки достижение, все-таки осуществил свою волю, противную воле Божьей, и пал. И падение его состояло в том, что он перестал верить Богу, а поверил дьяволу. И горделиво желал сравняться с Богом, чтобы свое ничтожество. Внешним проявлением своего непослушания, недоверия он избрал нарушение данной Богом заповеди, запрещенный плод сам. Он порвал связь, свою духовную связь с Богом, поэтому стал смертью. Итак, смерть есть следствие греха, наказание человека. Смерть первая есть отпадение человека от Бога, а смерть вторая, как следствие первой, есть разрушение души, разделение души с телом, возвращение тела в землю, из которой мы созданы. Готовится же к ней христианин, ибо никто ее не избежит. И знай каждый из нас, что это есть дверь в вечность, наша смерть. Не следует забывать, что после нее будет суд, над которым выявятся, при котором все наши дела и чувства, и мысли. И готовиться к ней, к этому суду и к смерти, это для нас необходимо, поскольку всякий человек пройдет этим путем. И чтобы не услышать от Господа слова страшные, осуждения, отойди от меня, я тебя не знаю, ты совершал неправду. Как для каждого из нас страшна ненавистная смерть, как все ее боятся, пытаются ее отдалить, но убежать от нее не могут. Все ее ненавидят, но да не отдают. Почему же милостивый Бог не уничтожил смерть теперь, когда уже и сам Сын Божий пришел на землю и искупил человечество, и победил смерть своим воскресением? Полное разрешение этого вопроса мы получим только при переходе в вечность, в будущей жизни. А теперь же можем высказать только свои некоторые предположения. Уничтожение теперь смерти было бы равносильно воссозданию вновь всего мира, а не одного только человека. Все на ней существующее подчинено этому закону смерти, поскольку человек стал смертью. Для бессмертного человека нужен и бессмертный мир. Грех же так раслил физическую и духовную природу мира, что в нем все стало смертным и тленным. Бессмертие и нетление есть только закон нового, вечного бытия, который откроется после второго пришествия Христа Спасителя. Оставив смерть на земле, Бог тем самым сделал огромное благодеяние вечному человеческому народу, ибо смерть для многих есть средство спасения от духовной гибели, как, например, дети, умирающие в раннем возрасте, не знают греха. Смерть сокращает общую сумму всего зла на земле, чтобы представляла из себя жизнь, если бы вечно существовали Каины, замышляющие убийство на брата, Иуды, предающие Господа и Учителя, и другие звероподобные люди. Смерть побуждает людей к нравственному усовершенствованию. Она вещает о ничтожестве нашей земной жизни, заставляет думать о вечной жизни, загробной, побуждает готовиться к ответу на суде Божьем, который у каждого из нас не за горами. Смерть муками умирающего человека дает нам некоторое представление о загробных страданиях, не покаявшихся грешников. Но не вечно будет царить смерть. Победивший ее своим славным воскресением, Сын Божий уничтожит ее окончательно. Он воссоздаст этот мир. Этот мир сгорит, который вы сейчас видите. Будет новый мир. И тленное все переменится на нетленное. А все мертвенное превратится в бессмертное. Каждый верный Богу человек по телу и душе станет бессмертным и будет наследником одной вечности. А для подготовки к вечности, для того, чтобы уже здесь, на земле, научиться преодолевать грех, получить прощение от Отца Небесного. И основал Единородный Сын Божий наш Спаситель свою церковь. И она, церковь, просто учит нас на земле, как жить, чтобы загробная наша жизнь, жизнь души человека за гробом, была не тяжким наказанием, а наградой. Загробная жизнь, как учит церковь, есть продолжение и развитие земной жизни, а не новая жизнь. Вот почему апостол Павел пишет Римлянам, что Господь воздаст кому же да по делам его. Тем, которые постоянством добродетели ищут славы, чести, бессмертия, тем жизнь вечная. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, тем ярость огнет. И скорбь и теснота всякой души человека, делающей сбои. Так заканчивает свою мысль апостол Павел. Да. Потому постараемся уничтожать в себе все то, что может способствовать нашему мучению за гроб. Загробная жизнь состоит из двух вариантов. Это жизнь до всеобщего суда страшного, жизнь после него. До всеобщего суда душа осознает себя, удерживает свои свойства, остается чувствующая себя как личность. Она видит не только то, что делается около нее, и понимает то, что видит, но и обладает большим видением, понимает, что она видит землю, живущих на ней, правильно оценивает уже образ жизни. Пример тому в Евангелии указал сам Господь. Это тот богач, который находился в муках, нищий Лазарь, который после своих мучений пошел в лоно верного Авраама. Так до страшного суда за гробом душа человека не живет полной жизнью, а как бы половинчатой, без тела. Сразу же после перехода от земли человека полного и окончательного суда в не произносится. Если он попадает в ад, то это состояние как бы предварительного заключения. Мучаясь же каждого окончательно и бесповоротно будет решаться уже на страшном суде. Потому будем молить Бога. По милости своей, за молитву церкви, за милостыню, подаваемую за душу, Господь может избавить ее из места мучения, разорить место блаженства. Если грешник умер не богоборцем, а хотя бы ступенькой веры, добродетели, то на том свете, согреваем лучами божественной любви, поливаем токами слез молитвы на предстательство близких и родных, прошаем милостыней, которая за него подается, он может получить прощение грехов. И тогда так крупится добродетель.

Твоей благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освети любящие благолепие Дома Твоего, и тех вас прослави Божественную Твою силою, и не остави нас уповающих на Тя, мир мирови Твоему дару, Церковь Твоим священникам, воинством и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходя от свет со светом, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господне на вас, то благодати человеколюбие, всегда ныне и присно, и во веки веков.

Maria, непомирата, не скрытый Господа, святый праведный, богатей, святый моя, мои все святые, помилуй и спаси нас, яко благ, и человек любит.

jogadores,

0: пятидесятнице выпуск молитвы о святом причащении. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, княтрино месси грешного, но общниками быть святым твои сподобились и благодарю тебя, камень недостойного причаститеся. Пречистый Твоих и небесный дар сподобил Иси, на Владыка человека любчина с ради умерши и воскреси, и даровавай нам страшное сей животворящее таинство, по благодеянию освящения душ наших и телес наших, дашь быть Иси мы мне, мои среди души же и тела, во огнание всякого сопротивного просвещению очью сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, предложений божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, да во святыни Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так и сего жития ищу, это надежде живота вечного, Христосущный достигну покой, иди же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящая твоего лица доброту неизреченную, ты боси истинность желаний и неизреченное веселье любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя поесть отваль во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Царитель всех, благодарю тебя всех ежемесяц и подал многих о причащении причистых и животворящих твоих таинств. Молю бы тебя, блажий человека, любче, сохрани меня покровом твоим, и все не крылу твои дарами, чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся со святынь твоих, в оставлении грехов и жизнь вечную, ты бы иси хлеб, животный, источник святыни подачи благи, и тебе слава воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть твою волю огненцы, и опаляй недостойная. Да не опалишь и мне, садитель мой, паче же противоуды мои во все составы, в утробу в сердце повлетел мне всех моих прегрешений. Душу очисти, освети помышления составы, утвердись косьми вкупе. Чувств просвети простую петелицу, и всего мест пригвозди страху твоему. Присно покры, соблюди же и сохрани мяса, как оделай слово души тленного. Очисти я мы, украси мя, удобри в разуме и просвети мя. Покажи мне твои силени единого духа, и не к тому силени греха. Да яко твоего дома входом причащения, как огнями не бежи всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники тебе приношу вся святые, чина начале же бесплотных. Пред отечью твоего, премудря послых, зимша твою несмерную чистую матерь. И же мольбы благоутробни прими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, ибо единый все освящение наше, блажи души светлость, и Тебе лепоподобное ко Богу и Владыце славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Боже, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будешь ими благодарение сеем, радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподобие грешного стать, одесную славы Твоя, молитвами причистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородицы, святая помраченной моей души, надежды покрови, прибежище и утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господу, миломя, и недостойного причастника, быть и причистого тела, и честной крови Сына Твоего, наросший истинный свет. Просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия, родшая животворимый мершленного грехом, я же милостивого Бога, люба, благо, утробная мать, помилуй меня и дашь мне умиление сокрушений сердца моим, и смирение мыслей моих, и воззваний, и пленений, и помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящение, в исцелении души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, и исповедание во ежепети, и славите тебя все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный, и сила веки, аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, и жизнью готово пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети, и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам есть. И остави нам долги наши, и кажи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. уст моих, яко же светлость огня воссияши благодать, ревную просвети, не слепо на любе мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показано, твоими совести наказуем очи, а не за то усти. Моли слово Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественной благодати, твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, и а не за то усти все блаженнее преподобнее, достойных маленьца, Исибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пристати свой христиане постыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, и презри грешных молений глаз, и но предварика благая, напомнишь смерно зовущий ти. Ускори на молитву и почтися на умоление, пристательствующий присно Богородице, чтущий тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, честнейшую и керуим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова Рожию, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Thank you.

0: Аминь, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и веки веков. Аминь. Отче наш же, и на небесах, да святится имя Твое, да при, царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Твое царство и силу, славу Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во мне, молению моему. Внуши молитву мою, не в устах красивых от лица Твоего судьба моя, и заид очи мои Давида правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня и сей, не обрейтесь во мне неправда. Я, когда не возглаголит устам и дел человеческих за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвал, яко услышал меня, и Боже, преклоню ко Ты мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая, уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крыло Твое покрыши меня. От лица нечестивого, от страшных меня врази мою душу мою одержаша. Тук свой затвориша и уста и глаголыша гордыню сгоняющими меня ныне обыдоши меня. Очи свои возложиши, уклоните на землю, бьяши меня, яко лев готов. На лов и яко скимен, обитая в тайны, возвестни, Господи, при дворе и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, враг руки Твоей, Господи, от малых от земли. Раздели я в животе их и сокровенной Твоей, исполнится чревы на их насыщенных сынов, и оставишь останки младенцам своим, аж и правду явлюсь, и лицу Твоему насыщенным в них, да явите мя все славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя повод, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующего чем. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою. И научи меня, яко Ты си Бог спас мой, и Тебе терпи весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни по милости Твоей. Помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим, все пути Господней милости, истинно взыскающим завета Его. И сведение Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой. Много бы есть, то и человек бы есть, и Господа законоположит ему на пути его же из воли. Душа его во благих утворится, семья его насеет землю. Держава Господь, боящийся его, и завет его явит им. Отче мой, вынука Господу, яко той стороны от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищим есть нас. Скорби сердца моего, умножься от нож моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, остави все грехи мои, и вишь враги мои, яко умножься ненавидим и неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко уповах на Тебя, не злоби, и прави прилепляху земле, яко потерпеть, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей Его.

Его, и яко же видишь в армере висящую змею от руки Его глаголоху друг к другу. Всяко убийца ей человек сей, Его же спасен от моря. Суть Божия же и не остави, той же, уботряс змею во огонь, ничтоже зло пострада. Они же чаю по Его хотящего возгретися, или пасти внезапу мертва. На мнозе же того чающим, ничтоже зло в нем бывше видящим, притворшися глаголоху Бога того выйти. Окрест же место он забяв у села первого во острове именем Поплия, ежеприимно с три дни любезни учреди, выжи отцу Поплиеву огнем и водным трудом одержиму лежати. К нему же Павел вшед и помолився, и возлож руцы свои на несцели его, всему же бывшую и прочие имущие недуги во острове том прихождаху, и исцеливахуся, и же и многими честьми почтоша нас, и отвозящимся нам я же на потребу вложиша. По трех же месяцах отвезухомся в корабле Александрийским, подписанном диаспоры приземелевшим во острове, и доплывши в Сиракусы прибыхом дни три, оттуда же отплывшу придохом в Ригию, и по едином дни возвеевшу югу, во вторый день придохом в Патиолы, и где же обретши братьям умоленье быхом от них прибыть и дней седьми, и так в Рим и духом, и от там, братья, слышавши, я же о нас, из Идошева сретение наше, даже от Дуапиева торга, и триех корчемниц, их же видев Павел и благодарив Бога прият дерзновение, и даже придохом в Рим, сотник предаде узники воеводе, Павлу же повеле пребывать и особи, соблюдающим его воинам. Вы же под них трех созвать и Павлу, сущей иудеев первая, шедшим же им глаголоши к ним, мужи и братья, ас ничтоже противно сотвори людям, или обычаем отеческим узник от Иерусалимлян предан бых в руце римлянам, и же рассудивши я же мне хотях упустить и за ныне единой вине смерть не быть во мне, сопротив же глаголящим иудеям нуждами быть нарещи кесаря,

сие ради уповины умолих вас видеть и беседовать и, надежда бы ради Израилева веригами сими облажен есть, а ниже к нему реша, мы ниже Писания тебе прияхом под Иудей, ниже пришед, кто от братьев возвестили глаголы, что о тебе зло. Молимся же о тебе, слышите, я же мудрствуешь, о ереси бо сей ведомо есть нам, я повсюду сопротив глаголе моесть, уставивши же ему день придоши к нему, в страноприемницу умножайшие, им же сказаша свидетельствуя Царствие Божие, и уверяя их, я же о Иисусе, от закона Моисеева и пророк, от утра даже до вечера, и ови оба веровах углаголем им, ови же не веровах, не согласни же сущий друг.

Іди к людям сим рцы, слухом услышите и немоте разумите, и видящие узрите, немоте видите, удебелево сердце людей сих, и ушима тяжко слышиша, и очи свои смежиша, да никак увидят очима, и ушиму услышат, и сердцем разумеют, и обратятся, исцелю их, ведомо

Явися Иисус учеником Своим, восстав от мертвых, и глагола Симона Петру, Симоне Ионин, любишь ли мя паче сих? Глагола ему ей, Господи, Ты весь яко люблю тебя. Глагола ему, паси акцы моя. Глагола ему, паки второе, Симоне Ионин, любишь ли мя? Глагола ему ей, Господи, Ты весь яко люблю тебя. Глагола ему, паси овцы моя. Глагола ему третье, Симоне Ионин, любишь ли мя? О скорбе же Петр, яко рече ему третье, любишь ли мя? И глагола ему, Господи, Ты вся веси, Ты веси, яко люблю тебя. Глагола ему Иисус, паси овцы моя. Аминь, аминь, глаголю тебе, егда беюн поясашеся сам, и хождаша може котяше, егда же состареешися, и воздержишь руцы твои, и ин тебя пояшет, и ведет, а може не ощеши. Сие же рече, на знаменное, кою смертью прославит Бога, и сие оре глагола ему, иди по мне. Обрявшийся же Петр, видя ученика, Его же любляше Иисус во след идуща, иже его злиже на вечере на персе Его и рече, Господи, кто есть предаяй тебя? Сего видев Петр, глагола Иисусови, Господи, сей же что? Глаголил Иисус, аще кощу до той пребывает, донде же прийду, что к тебе, ты по мне гряди. Изыди же слово сие братию, яко ученик той не умрет, и не рече ему Иисус, яко не умрет, но аще хочу тому пребывати, донде же прийду, что к тебе. Сей есть ученик, свидетельство его сих, иже написа сия, и вем, яко истина есть, свидетельство его, суд же и намного, я же сотвори Иисус, я же аще по единому писану бывают, не самому мню, всему миру вместите, пишем и книг. Аминь. Рече Господь по пришедшим к Нему иудеям, аз есть мы хлеб животный, гряды ко мне не имать залкатися, и веруя в мя не имать жаждатися никогда же. Но рек вам, яко и видесте мя и не веруете, все еже даст мне Отец, ко мне приидет и грядущего ко мне не изжену вон. Яко снедок с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца. Все еже есть воля пославшего мя Отца, да все еже даст ми, не погублет него, но воскрешу я.

наших великих преснотатих, святейших патриарх и православных, и создателей святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежит.

жизни, мире, здравии, спасении, посвящении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного Намистника, епископа,

моим сердцем сокрушенным к Тебе преподем, из тенящего пьем Ти, исцели болезни у врачей страсти души и тела раба Твоего, архимандрита Глема, и прости ему, яко благостерп вся прегрешение, вольное и невольное, и скоро возгни от отца болезни мой.

Господу Спасителю нашему, о Еже приятии молитесь нас, недостойных рабов Твои, сию годину испытаний, пришедши на Русь святую, обышедши бобы душа юбрази, и о Еже явите спасение Твое,

Ты же благосердием и милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и одежи утвердите на всех вере единомыслие, здравие сили духа, процем

же о плодоносящих и добродеющих во святе мифтическом храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе.

0: нашего, призри милости на смиренно рабы Твоя, слышал, помилуй нас, собрание хотящее, ополчившись на святого, чаще разделить и победитель на его пия, достань Божий помощь людям Твоим, подальше нам, святая к обеду, чадам Твоим, во единстве русские церкви ревнующим, поспеши свой, братолюбие укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим обращение умов и разочинить сердце из-за Твоем, же есть церковь жага Бога, и там своих не спроверни, благодати Твоя власть и придержащая, благо настай мудрости в пути, воинница защитника чисто наше, знаки ты их утверди, и духа им не спасли, а святый ран, и пленение сохрани, совершенная кровь и спина несущая, но мы в виде алчище на питание, другущие страды еще укрепи и цели. Святей не мечали сущим, надежду благое утешение подашь. Ты вознеси обвиняны, от раны болезнь скончавшись, сокращение веков даром, блаженное покаяние сотворим. У нас, я же все веры, надежды, любви, поставит, как во всех странах, святые Руси, мир и единомыслие, другу любовь обнови в людях твоих, единым средним сердцем, принесите в едином Богу в Троице славимому, чтобы с наступлением победы и спасения повачных тях, славу славим, Сын Сыну Святому Духу ныне пресно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услышь.

И душу усопших рабов Божиих, святейших патриархов православных, святейших патриархов Филарета, Иосафа, Иосифа, Никона, Иосафа, Петерима, Иоакима, Адриана, Сергия, Алексия, Филина, Алексия, митрополитов, Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая, Мануила, Симона, Петерима, Серапиона, Сергия, Иоанна, Антония, Никодима, Иосифа, Варнава, Илогия, Феофана, Филарета, архиепископов Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископов Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Гранина, Глеба, Сергия, Ерофея, Дримитонта, Зосима, Филакта, священно архимандритов Иеронима и Кирилла, спочившие братья и святые обители сия, схиархимандритов Захарии, Серафиона, Илариона, Серафима, Иосии, Рафаила, Фаисия, Пантелеймона, Михаила, Никона, Рафаила, архимандритов Пантелеймона, Маврикия, Дионисия, Дримедонта, Арипия, Феодорита, Даниила, Иосафа, Филадельфа, Антония, Августина, Георгия, Иннокентия, Стефана, Вениамина, Николая, Андрея, Серафима, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Исаия, Матвея, Андрея, Феодора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Скиегуменов, Алексея, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Силофеева, Пафнутия, Дамаскина, Егуменов, Максима, Исаакия, Полита, Тарасия, Никифора, Иринаха, Прокопия, Макария, Модеста, Нафанаила, Константина, Стефана, Филиппа, Иосифа, Георгия, Григория, Иеронима, Виссариона, Ксенофонта, Микея, Сильвестра, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андронита, Космы, Геннадия, Петерина, Гранита, Феодорита, Иеросхимонахов, Гавриила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонаха, Парефа, Петерима, Сарды, Гавриила, Вениамина, Никона, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Антония, Илария, Савы, Варнавы, Макария, Никанора, Мартиниана, Тесоя, Иакова, Ферапонта, Ксенофонта, Нафанаила, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Саввы, Синуна, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Диодора, Харалампия, Варнавы, Пимена, Ионы, Схера Диканов, Варнавы, Сергия, Архадиканов, Бориса, Романа, Ювеналия, Ира Диканов, Доната, Феофана, Даниила, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексия, Протодиаконов, Григория, Феодора, Диаконов, Ильи, Георгиевский, Монаха, Симеона, Монаха, Анатолия, Анисима, Милетия, Иосифа, Авраамия, Венедикта, Нестора, Прокопия, Александра, Варлама, Серафима, Антонина, Гурия, Петра, Власия, Исаакия, Иосафа, Валериана, Виссариона, Пантелеймона, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, вождей и воинов православных, за веру и отечество живот свой на поле брани положивших, и о еже прости.

сердцу братья святые обители слиять, ни проповедов, ни подима, ни крылами. Платона и Сидора, Архимандрита Наума, Ольги Владимира, Александра Ефимия, Антона Ивановича, Степана Осипа, Филиппа Андрея, вождей воинов на поле брани убиенных и всех православных христиан, Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем со безначальных отцем, Пресвятым и благим и творящим Твоим Богом, и не

0: царстве своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего священника,
2: и родятся ваши
1: святые. Православный христиан, да поминет Господь Бог во славстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: веру и благоговением и страхом Божьим входящих вонь Господу помолим.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и

грехов и прегрешений нашего Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира не

преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш.

Святи, причисти, при благословении, славнее Владычицы Божией Богородице и Пресной Деве Марии.

0: Наш Иисуса Христа со всеми вами.
1: Аминь.

0: некогда человека любит Бог наш, ныне милы святые, приместные мысли, святые, приникло не благоухание духовного, он не спас нам божественную благодать и дар Святого Духа помолится.
1: Господи,
0: помилуй. Избавиться.

благодеяния скончайся, о Господу просим. Христианские кончины живота нашего безболезненные и последние мирные и доброго ответа на страшном суде.

0: Хотя есть и человечье тело, владычный, страхом приступи, да не опалишься, огонь поесть. Божественно же пей кровь к общению, первый примирись, тебя печалишим, даже дерзая таинственно брашно яшь. Прежде причастие страшной жертвы жертворящего тела, владычный, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисус Христе, Божий наш источник жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, содетелю. Безначального Отца сопресносущный Сын, если безначально при многие ради благости последние дни в плоти болкися, и распнися, и погребайся за ныне благодарные и злонравные Твоей крови обновив, растлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, преклоню к Твоей мне и услыши глаголы моя. Согреши, Бог Господи, согреши на небо, и пред Тобою и несть достойно возрети на высоту славы Твоей. Прогневу по Твоей благости Твоей заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобился и долготерпелив же, и много милостив, не предал семя погибнуть и с беззакониями моими. Моего всячески ожидая обращения, Ты порекался, человек любящий пророком Твоим, и грехотением не хочу. Смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему, не хочешь поводы к созданию Твоей руку погубить. Ниже благоволишь о погибели человечества, но хочешь с ним спастись и в разум истины прийти. Тем же оса еще недостойно есть небесей земли, и сея привременной жизни сего себе по вину греху и сластием по работе. И Твой осквернив образ на творение и создание Твое бы в неотчаиве своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожу, прими об имени человека любящего Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов. Грех, земля и мир, и немощи человеческие исцеляют, труждающиеся обремененные к себе призываю и покаивай. Не пришедую призвать и праведное, но грешное на покаяние, очисти меня от всяких скверных плоти и духа. И научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, яко до чистым сведением совести моей я. Святынь Твоей часть приемлю, соединюсь святому телу Твоему и крови, имею Тебя во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисус Христе. Боже мой, да не в суд мне будет причастие, причистое, что речи тайн Твоих, ниже да немощен буду душе же и телом. Вот еже недостойней, тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного издыхания. Не осужден воспринимать и часть святынь Твоих и Духа Святаго общения в напути же до вечного. И во благоприятный ответ на страшном судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду и нетленный Твоих благ. Я же уготовился любящим Тебя, Господи, в ниже превославленный сел веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем я конец достоин, ниже доволен под кров. В нижней храму души моей, за ниже весь пуст и пался есть, и не имешь мне место, достойный жглу поклонить им. Но я, кажется, с этой нас ради смирился себе смирись, и ныне смирению моему. И я, кажется, восприял из сердца в ясной бессловесной защитить, восприми в ясной бессловесной моей души. И воскверненное мое тело в нити, я, кажется, не достоился в нити, сочерять согрешники в дому Симона прокаженного. Так изволи в нити. И в дом смиренной моей души, прокаженной и грешной, я, кажется, не отвинулась и подобную мне блудницу, грешную, пришедшую, прикоснувшись к Тебе. Сицу милосердия мне, грешню, приходящим, прикасающимся, и я, кажется, не возношался из скверных, ей уст, и нечистый, целующих Тебя, ниже моих, возношайся, скверших вон и уст, и нечистых, ниже мерзких моих, и нечистых у стены, скверного, нечистейшего моего языка. Но да будет мелкой пресвятаго Твоего тела, и честная Твоя кровь, в освящение, просвещение, здравие и смирение моей души и телу. В облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбрание злага моих голов, гавокова обычая, в умершление страстей и снабдение, заповеди Твои приложения, божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка зверловлен буду. Тем же молюсь Тебе, яко единство и свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, черевеса и утробы, и всего мне обнови, и в корени страх Твой. Вауди всех моих освящения Твое неотъемлем от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, кормляя в мире живот мой, сподобляемя, и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями причистой Твоей Матери, невещественные Твои служители и причистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный, Господи, за неизреченную милость, человеколюбие наше, все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества родшее Тебя, Духа Божественного, нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и силу, Твоим восприятием жутворящие спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копие, смерть умерти моей души тленной страсти, телесное погребение Твоим адово пленивое, царствие погребимое благими помыслами, лукавое советование лукавствия, духи разори три дня твоим жизненосным воскресением, пашего праотца, оставивай, Восстави меня грехом пополшегося образом непокаянию, предлагая преславным Твоим вознесением плотское божевое восприятие. И сие десным отца сидением почти исподобим меня причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите. С ней тем утешителя Твоего духа сосуда честные, священные Твои ученики, соделывая приятелище меня, покажи такое пришествие. Хотя паки прийти, судите вселение, правды благоволи, мне устрять тебя на облаце, судью и создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю, и воспеваю тебя с обезначально Твоим отцем, пресвятым, благим и ждворящим Твоим духом, ныне и присно, веки веков, аминь. Владыка Господи Иисус Христе, Боже наш, единый, имея власть человеком, оставляйте грехи, яко благ, и як и человека любит, презри моя вся, ведение, неведение, прегрешение, сподобение, осуждение, причастие все божественных, и преславных и причастных, и ждворящих Твоих тайн, в тяжесть не муку, не приложение греховного очищения, освящения, и обручение будущего живота и царствия в стену, и помощи возражения, сопротивного истребления многим и согрешений. Ты, ибо все Бог милости, щедроты, человеколюбия, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойнее причащаюся причисток от Твоего тела и честное Твоей крови, и поведен есть Иисус Тебе, я мы пью, и не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои одерзая, прихожу к Тебе рекшему. Еды мою плоть и пью, и мою кровь во мне пребывает, и я с ней. Умилосердись, оба Господи, не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будет мне святая зева исцеление, очищение, просвещение, сохранение, и спасение, и восвящение души и тела. В отгнании всякого мечтания, лукавого деяния, действия дьявольского мысления, во удесе моей, действуй моего, дерзновение и любовь, я же к Тебе, во исправление жития, утверждение, возвращение до предителей совершенства, во исполнение заповедей в Духа Святого общения, на пути живота вечного, во Ты благоприятие на страшном судище Твое, не в суд или в осуждение, от скверных устей, от мерзкого сердца, от нечистого языка, а душе оскверненной прими моление Христе мое, не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бестудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хочу Христе мое паче же, и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши паче блудницы, я же веди, где обитаешь и мир, купивши, приедет дерзнуться помазать и твои нози. Бога моего, владыки, Христа моего, я кажал, уну не отринулась и пришедшего от сердца ниже. Меня возношайся, слове Твои же ми подашь нози, и держать и целовать я струями слезными, яко многоценным миром вся дерзностно помазать, а моими со слезами, моими очистими ими слове остави, и прегрешения мои прощениями подашь, весь и зло множество, весь из трупы мои, язвы зришь имя моя, но и веру весь, и произволение зришь, и воздыхание слышишь, не таится Тебя, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля честь, капля слезная, ниже капля честь некая, не соделан мое видеть очи Твои, в книзе же Твоей, еще не содеяно написано Тебе суть. Видишь смирение мое, видишь труд мои, лик и грехи все составы. Остави мне, Боже, всячески зачистым, сердцем притрепетной мысли, душе скрушенной, нескверно Твоей причащусь и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий Ты же и пия чистым сердцем. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, накануне 12-го праздника Святой Пятидесятницы или Святой Троицы совершается Троицкая Родительская Суббота. И слава Богу, что очень многие приходят на эту службу для того, чтобы помолиться за своих близких, родных. Это говорит о том, что все-таки существует у нас любовь к ним. Ибо иначе зачем мы приходили сюда, чтобы молиться, трудиться? И вот эта Троицкая Родительская Суббота, она особая, поминовение усопших. Ибо вот в этот день поминается всех скончавшихся в огне, в воде, под землею. Те, которые это единственные, раз в году поминаются те, которые закончили жизнь самоубийством. И вот сегодня мы пришли в Святой Храм для того, чтобы помянуть наших усопших, помолиться о их упокоении, попросить у Бога, чтобы простил Господь их согрешения, вольные и невольные. В жизни каждого человека наступает то время, когда заканчивается его земной жизненный путь. Прекращается физическое существование, но душа, она бессмертна, она вечна. И эта наша молитва очень необходима, потому что пока мы находимся, наша душа находится в теле, человек еще может изменять свое состояние. Он может грешить и каяться. Он может отступать от Бога, опять приходить к Богу. И вот это изменение, оно возможно для души. И наша жизнь тоже, она и существует только для того, чтобы мы изменили и подготовили свою душу к вечности. И вот когда уже выходит душа из тела, она уже не способна изменять свое состояние. В каком состоянии духовном застал его смерть, в таком он пребывает. Но по милости Божией, вот мы, Господь нам дает возможность изменить это состояние душ усопших наших близких, сродников, знакомых, подготовить ее к второму страшному суду, второму пришествию Господню. И вот эта молитва, она очень необходима им. Сознавая это, надо все-таки стараться трудиться, не жалея себя. Вот пророк говорит: «Честна пред Господем смерть преподобных Его, а смерть грешников люта». Действительно, так она, это серьезно очень. И надо помнить о своих умерших, тем более родителей, ну и родственников, близких, молиться о них. Во все времена люди боялись смерти. Они старались каким-то образом, чтобы продлить жизнь тела и как можно безболезненно. Но боятся за свое тело, они боятся за свою душу, таких Господь называет безумными. Действительно, это так оно и есть. И вот пророк Давид говорит: есть в руке чаша Господь, у Господа чаша, в которой вино нерастворенно. То есть вино чистое, без примеси воды, то есть одна правда без милости. Вот эту вот чашу и испьют все грешники земли. Действительно, это страшно. Но бывает, когда сами себе говорим, что наша жизнь, она быстро проходит, скоро и моя придет очередь. И кто может знать, когда? Ни молодой, ни старый, ни больной, ни здоровый, ни богатый, ни бедный не избежут смерти. И вот когда мы это вспоминаем, как-то нет страха за то, что действительно ждет нас ужасное, действительно, после смерти состояние для души. Как будто это не для нас будет. Вот такое мы имеем внутреннее спокойствие. Хотя все-таки надо молить Бога, чтобы Он даровал нам вот этот страх Божий. Страх за свою душу, за вечность свою. За то, что все-таки, как обычно сейчас говорят, каждый день согрешает. Вот грехи – это зло для человека. Это болезни, которые губят нашу душу. А мы должны все-таки исправить ее, свою душу, и молиться тоже за то, чтобы и умершие наши сродники тоже очищались по нашим молитвам. Вот какая все-таки наша молитва? Насколько она нужна для умерших? Святитель Кирилл Иерусалимский говорит, что превеликая польза для умерших, когда мы делаем милостыню, молимся, и особенно, когда поминаем ее, их на литургии. Литургия действительно очень великое таинство, когда за живых и мертвых частица опускается в кровь Господа с особой молитвой, с просьбой очистить грехи вот этих поминавших на проскомидии людей. Поэтому старайтесь все-таки не забывать об этом. Аминь.
2: Что там есть? Как это? Там не стоит, что православие.

тебя молитву к святому причащению. Верую, Господи, исповедую, яко ты Тебя истинно Христос, Сын Бога Живаго, души для меня грешная, спасительный, и первый есть не ад. И че верую, яко ты есть самое пречистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя, молюсь Тебя, Тебе, помилуй меня, и пройти решение вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподобнее осужденно причисток Твоих тайн, восставление грехов, Твоих вечер, аминь. Вечер Твоя тайна, Истине Божий, причастника меня прими, но по врагом Твоим тайну подъем, не лобзание Ты дам я по Иуда, но я по разбойне исповедуйся. Помяни меня, Господи, в отдах Твоих подъем. И да не суд, или осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тело, аминь. Чаша подходит только тот, кто был на исповеди, получил благословение и после полуночи ничего не вкушал и не пил.

Yeah.

Спасибо, Боже, люби твои, Господи, достояние твое.

0: совершен, свят мир и небезгрешный спасивше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христогу.
1: Тебе, Господи!
2: И Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и на

Сохрани нас и в будущее благовития Дому Твоего. Ты тех воспрославил, божественная Твоя сила, не остави нас, уповающих на Тебя. Мир милый Твоему дару, святым Твоим священникам воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всякий дар совершен свыше, исходя от Тебя, Отца света. И Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: благословение Господне на вас, только благодати человеколюбие всегда, ныне и пресно, и во веки веков.
1: Аминь.

из стены будет наш нечистая своя мать, Михаил Сапунстов. У нас отец наш Сергей Никон и прочее наше творце. Христос говорит, не кем-то мы тебя грех, конечно, наша Иоанна. Если разум предостоит правильно, Бог Отец, и кем Иоанн, и все святых, посвят нас, и как благ, и человека, любит.

Lord.

Спасибо.

Thank you.

Bezpečných,

שלושים אחוז.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрел мне си грешного новшниками быть, и святынь Твоей сподобилась, и благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститесь. Причисли Дух и Небесный даров сподобилась, и на лодок человек любче нас ради умеры же воскресы, и даровавай нам страшное сие же дарящее таинство благодеяния, освящение души телес наших, дашь быть с имя мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивника, просвещению очу сердца моего. Мир душевных моих сил, веру непостынную, любовь нелицемерного исполнения, премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, того святыни Твоим теми сохраняем. Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашим владыце, благодетелю, и так осягу житияйшее. По надежде живота вечного, пресносущный достигну покоя, реже празднующий глаз непрестанный, и бесконечной слады зрящей Твоего лица доброту незреченную, Ты бы истинное желание, незреченное веселье. Любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поясь от Твоего веки. Аминь. Владык Христе Боже, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же имею и себя дал благих, и о причащении причастных ждарящих Твоих таинств. Молю об Тебя, блажен человек, любящий, сохрани меня под кровом Твоим, и сенье крыло Твое, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания. Достоин причащать все святым Твоего оставления грехов в жизнь вечную. Ты бы сих хлеб, животный источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем. С Отцем и Святым Духом, ныне и присно, веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою, волю огонь сия, поля недостойная, да не опалишь меня, Садитель мой, пачь же, пройди во уды моя. Во все составы, во утробу сердца, попали терния, во все мои сопрегрешения душу очисти. Освети помышления, составы, утвердись косьми в кухе чувств, просвети простую пятерицу. Сего меня пригвозди страху Твоему, присно покрыть, соблюди жизнь, сохрани меня от всякого дела и слова душетленного. Очисти я мою, краси меня, удобри, вразуми, просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духом. И не к тому селение греха, да яко входом прещения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвы нигде приношу вся святые, чина начале же бесплодных. Притечь Твоего, мудрый апостол, и всем же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбы благоутробней прими, Христе моим и Сыном. Света соделай Твоего служителя, Ты бы все священие единой наших блажей души, светлость. И Тебе лепоподобный, яко Богу владыце, славу всего славя на всяк день. Тело Твое, Святой Господи Иисус Христе, Боже наш, да будет мим. Живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов будет жими благодарение сие, в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие грешника, стать одесную, славу Твоя, молитвы причисты Твоей Матери и все святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя душа, надежда покрою прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господу, меня недостойного, причастника быть причистого тела, честное крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия, родшая же дарим, мимо членного грехом, я же милостивого Бога, любо благоудробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение сердца моим, и смирение мысли моих, и воззвание, пленение, помышление мое, исподобие меня до последнего издыхания, суждено принимать и причистых тайн, освящение, восцеление души, жи и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание во ежепети, и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный всего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко весть очи мои, и спасение Твое. Я же есть уготовал пред лицем всех людей свет откровения языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне призна веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне призна веки веков. Аминь. Отче наш же и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Усты, як же светло вся огня воссиявши благодать вселенную, просветение, серебролюбие, мир, веса, прочь, низкая высоту, нас мирно мудрее показам. Но Твоими слове Сын, наказуя очи, а не зато усе моли, Слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, от небес прелась и божественную благодать и Твоими устами, и вся учишь и поклоняйся в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобни, достойно хвалим Тебя, если бы наставник, яко божественное являя, и ныне пресно веки веков аминь, предстательство христиан, непостоянное ходатайство, ко Творцу непреложное, не презри грешным моления, гласы, но предваре, яко благая на помощь, нас верно заучите, ускори на молитву и почистенное моление, предстательствующее пресно Богородице, чтущих Тебя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Премудрость Святая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Кирою, мы славнейшую без сравнения Тебя, без исцеления Бога, слава родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Тебе, Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресно и к веку, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка, благослови. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Thank you.

Ah, sim.

Gracias.

Более-менее.

0: Non c'è poca cosa.
1: Io non lo so.

questione delle chiuse.

What do you feel to?

стоит в террористов, если это тоже в конце 17 века. Ну, это очень похоже на все. То есть это уже сильно сложно урок, просто московские зорочи, деревянные, и цветы виноградные могут зацветать. Ну, цвет очень хороший. И иконы, и рамки, и стасы. Вот это на московские большое. Thank you.

против всякой юзы.

Abi niye böyle?

Thank you.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле хлеб наш насущный дай нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличил все иси зелого исповедания, велелепо то облекл все иси. Одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами, превысь пленя свое, полагая облаки на восхождение свое. Ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свое, пламень огненный. Основай землю на тверди, я не преклонится век века, бездна яко риза, одеяния, я на горах станут воды. От запрещения Твоего побегнут от глаза грома Твоего, боятся, восходят горы и не сходят поля вместо, я же основал Иси им. Предел положил Иси, его же не придут, ниже обратятся, покрыть землю, предпосылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут она грев жажду свою, на тых птицы небесные привитают от среды каменья, дадят глаз. Напояй горы от привыть при них своих, от плододел твоих насытится земля. Разъебай траву скотом и знак на службу человеком, извести хлеб от земли и вино веселит сердце человека, умастить и лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры, ливан, стих же истинно насадил там, а птицы во гнездятся, и ради его жилища предводительствует ими. Горы высокая, ленем, камень, пробежавший зайцем, сотворилось в новые времена солнце, поздно запад свой.
Положилась и тьмы, ибо и с ночь не репродится звери, и дубрав низким, не рыкающий, восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Восея солнце и собравшися, и вложит свои клягут, и зайди человек на дело свое, на делание свое до вечера. Яко возвеличишься дела Твои, Господи, все премудростью и сотворилось, и исполнится земля твари Твоя. Все море великое и пространное, там агадий же не из числа животное малое с великими. Там у корабли приплавают змеи, сей его же садалось и ругать, и сей ему всяк тебе чаю, дайте пищи им во благо время. Давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческой, исполнится благости. Отвращу же тебе лице, возметутся, а ты миша духа, как и исчезнут, и в перст свои возвратятся. После же духа твоего и содержится, и обновишь лице земли, будет слава Господне во веки, возвеселится Господь от деревьев своих. Презирая на земле и творяю, трястися, прикасаясь к горам и дымятся, воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, же возвеселюсь, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконница, яко же не быть, им благослови душа моя Господа. Солнце поздно запад свой положилось, и тьму, и бысь ночь, яко возвеличишься, и дела Твои, Господи, вся премудрость и сотворилась и... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу.

Одобри, Господи, вечер сей без греха, сохранитесь нам. Благословенный Господи, Божий Отец наших, и хвали, и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я кажу уповахом на Тебя, благословенный си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный си, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенный си, Святый, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоей не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает.

не отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чем и спасение Твое, ежеси уготовал пред лицом всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Евангелие, ангели, начало и власти, истории господствия, предстоящий самому престолу славы Твоя, и давлеют и дрищи величия совершенств Твоих, многоочики же херувимы, и шестокрылаки и серафимы, закрывающие лица Твоя, точию с трепетом и любовью взывают друг к другу, свят, свят, свят Господь Саваоф, на куба, и же прах и пепел и сны, кайми пачи, удобие любите молчание, но да не таликих щедрот в создании искуплении на нас излияных, не памятливи явимся и неблагодарни, подражающий гордому словословию, с верою и любовью взываем, свят, свят, свят ты си, Господи Божий мой, неисследимое совершенство высоков и неисследимое тайн пучином, свят ты си, Господи Божий наш, везде сы и вся исполняет, единый и той же вчера и дней, и вовеки, свят ты си, Господи Божий наш, вся моги, нарицая несущая, косущая, и низводяй даже до ада, и паки возводяй, свят ты си, Господи Божий наш, испытуя сердца и утробы человеческие, исчитая звезды и всем им имена нарицая, свят ты си, Господи Божий наш, и Боже все пути истины, и вся судьба оправданы в пути вожделенной. Свят есть и Господи Боже наш, отдаяй грехи отцам на чада, милуй же и награждая в роды родов. Свят, свят, свят есть и Господи Боже наш, помилуй ны падшее создание Твое, имени ради святаго Твоего.

Исаия на престоле высоце, при вознесении и глаголоше, о окаянный аз, яко человек си, и нечистый уснимый, и Господа Саваофа видя хачима моима, и даже уголь горящий, носимый от ангела, прикоснулся устом его, чисти восхвалявши тебе, Отца и Сына и Святаго Духа, иного Бога, пополюба, о Пресвятая Троице, огнем Божества Твоего, тернии наших многих беззаконий, да чистым сердцем возопьем Тебе, аллилуйя.

называемый, разумеете, Ища, великий во пророцах Моисей, глаголоше, яви мне лице Твое, да разумно вижду Тя, Ты же к нему, задне моя узреши, лице же мое не явится Тебе, с неба узрит человек, лице моей жив будет, нам же, ащим достойным, благоволил ли сей явите себе в лице единородного Сына Твоего, тем же благодарнего приема. Свят, свят, свят, Деси Господи Боже наш, Серафимов пламенно горящие любви, и Херувимов ину светящие в премудрости. Свят, Деси Господи Боже наш, небесных престолов превышний Царю, непримирный Господствий, всеистинный Господи, свят, Деси Господи Боже наш, Вышних сил, неисповедимая крепость и горних властей, всемогущий властителю, свят еси Господи Боже наш, архангелов всерадостное благовестие и ангелов неумолкающая проповедь, свят еси Господи Боже наш, разумных начал, верховное всеначало и всех прочих небесных чинов, державный повелителю, свят еси Господи Боже наш, единый имей, бессмертие и живы, во свете неприступным, со избранными же Твоими, яко со други лицем к лицу беседуй, свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй, падшее создание Твое, имени ради святаго Твоего.

силу незвеченного могущества Твоего, вся содержишее, слово неисследимое премудрости Твоя, вся строишее, Духом уст Твоих вся живишь и радуешься, внутри солнечной свидетелю, измерила себя дланью и землю пядью, носишь и питаешься всю тварь, вся по имени призываешь и несть, могил доисти блестительной десницы взора Твоего, всего ради со всевышними нижними силами, с умилением припадающей зовем Тебя.

имея всякое создание работ на повеление Твоему, сюда являешь и следы промысла и нечетных, совершенства их, тем же невидимая Твоя присносущная сила Божество, творение помышляемое, видящее, с удивлением и радостью зовем. Свят, свят, святый си Господи, Боже наш, властительный и садитель видимых и невидимых, любовильный строитель настоящих и грядущих. Святый си Господи, Боже наш, о четырех стихий составит тварь и черми времени круг, лето венчавый. Святый си Господи, Боже наш, повелю солнцу светить во дни, вниться звездами, освещать и ночь. Святый си Господи, Боже наш, сводя ветра сокровищ, одевая небо в облаки и посылая дождь и росу прохлаждения зноя. Святый си Господи, Боже наш, припоясуя холмную радостью, дулу весельем, прошая крины сельные, и чая поля классами. Святый си Господи, Боже наш, посылая пищу птенцам врановым, напоя вся звери сельные, богающий труд и своя на всех деле своих. Свят, свят, святый си Господи, Боже наш, юный паша создание Твоей имени ради

Смотрими душе пагубный ереси, старый Иуда, арий безумный, отвержися тебе, Сына Божия, единого от пребожественной Троицы бытий, межащий и ино лице очи, ино сыновне, ино Святаго Духа глаголем, но очи сыновне, и Святаго Духа едино Божество, равну силу сопресносушно величество, сердцем и усны исповедуем, яко три солнечным светом в купели крещения озарении, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу поклоняемся зовущим. Аллилуйя.

Пославши пастирі і учителі святые церкви, арія, як лютого звіра вторшагося, словесное Христово стадо і восхищающе опси от истинного исповедания православної веры, сошедшися в Никеї на соборе, Бога не тварь, Христа исповедаша, и равно Отцу, Сына и Святого Духа чтуще, громогласне возгласиша, свят, свят, свят еси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, единый истинный Боже, а не три Бози. Свят еси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, едини вкупе несозданне, а не три особ несозданны. Свят еси Господи Боже наш, Отец рождаемый предвечного Сына, Сын же рождаемый безлетно от Отца, Дух Святый из Него же от век происходяй, но не рождаяся. Свят еси Господи Боже наш, Отец, воззвави нас от небытия, Сын, искупиви нас, падши крестом Своим, Дух Святый, освящая и животворяя всех Своей благодатью. Свят еси Господи Боже наш, Дусе души и тела нашим трехчастную скинию на вселение Своем, основати благоволиви, и всеконечне грехом разрушитеся, ей в нас не попустиви. Свят еси Господи, Господи Боже наш, знамение трипостасного существа Своего на всех делях рук Своих, в мире видим.

и безначальная сидетельная Троица, создавшая нас по образу и по подобию Твоему, заповедалась и творите угодное пред Тобою, мы же каяние Твою волю нашу возлюбившие, обеты крещения сверхбоком, образ Твой помрачихом, ныне же паки Тебе прибегаем и молимся, подашь нам благодать Твою, схити нас, из руки враг видимых и невидимых, и спасены ими же весь и судьбами, да во веки веков, за век Тебе, аллилуйя.

видящий разум, превосходящее совершенство Твое незреченное благодеяние, бедным сыном Адамним, я во триединого Бога истинно веруя, мертвым духом живляется, оскверненной совестью очищается, погибший спасается, благодарный умом, благодарным сердцем, благодарный усты, от Тебе созданные, преклонши колено глаголи, свят, свят, свят, если Господи Боже наш, при поставшем совете Твоем положивый сотворите человека, и в тело его от песни взятое дыхание жизни, из уст Твоих вдохновый, свят, если Господи Боже наш, образом подобен Ты.

Ваня спасение прямо и дыма селивый, свят еси, Господи Боже наш, изведи нас и чрев Матери нашей, благодати Евангелия, рождение святивы, свят, свят, свят, еси, Господи Боже наш, помилуй, не павший создание Твое, и меня радует.

проповедник правды и ревнитель святаго имени Твоего, Илия досточудный, возван от ангела, став в горе Хариве, быже дух крепок, низлагая горы, бысь трус вели и огонь палящ, но не всех тя виде, и по огни глаз хлада тонко, и там, о Господь, покрыв кубо лице милотью, с весельем и страхом за ваше, аллилуйя.

воссиялось просвещение всему миру, сияние Тресветлого Божества Твоего, отгналось вся идольское заблуждение, трипостасный Боже и Господи, весь же род человеческий, от долгие тьмы язычества, чудный свет Евангелия привелось, им же озарение, славим вседержавный промысл Твой о нас, зовущее, свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, до конца растленную грехом тварь, водами потопными потребивый, и в лице Ноя обновивый весь род человеч. Свят, еси Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Авраама, от смешения язык, и в потомстве Его истинную церковь основавый. Свят, еси Господи Боже наш, изведы люди своя из Египта, припитав их манную в пустыне, и веды в землю кипящую медом и млеком. Свят, еси Господи Боже наш, воздвиги Давида, исполнивай духом своим пророки, и теми среди Израиля, веру в обетованного Искупителя сохранивай. Свят, еси Господи Боже наш, пленом вавилонским согрешие люди своя, наказавы, и по скончании Его, пак Иерусалиму, возградитеся повелевы. Свят, еси Господи Боже наш, Маковея вере преданий отеческих, непоколебимыми до смерти показавы, и церковь позаконную, яко невесту, до пришествия возлюбленного жениха, целу соблюды, свят, свят, свят, еси Господи Боже наш.

Хотя проявите величие любви и милосердия Твоего падшему роду человеческому, и да прийди кончина лета, послалось единородного Сына Твоего, рождаем от жены, бываемо под законом, да подзаконный искупит, и же пожив на земле, яко человек, искупив не крестом своим, вознесеся на небо, отнюдь же исполняй обетование, и спасла нам Пресвятаго Духа Своего, да завеем си, аллилуйя.

дивное воистину новое показалось и чудо, дивный высокий Господь, высокий Господи, когда по неспослании Пресвятого Духа на избранные ученики апостолы извелось их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятой Троицы и пленят вся язык их послушанию веры, тем же чудящейся силе действий поглухновенных словесных, с радостью зовем «Свят, свят, свят, еси Господи, Боже наш, избрава немощная, худородная и буя мира, да посрамят крепкие, славные и премудрые. Свят, еси Господи, Боже наш, воодушевиво бесчисленных сонных учеников, да тьмам и мучений и смертей запечатлеть истину Евангелия и силу благодати Христовы. Свят, еси Господи, Боже наш, сердце равноапостольного князя Константина, знанию креста преклонивы, и тем конец лютым гонением на христиан положивы. Свят еси Господи, Боже наш, седьми вселенскими собора богоносных отец, яко седьми столпы церковь оградивый, еретическим треволнением неприступно сотворивый. Свят еси Господи, Боже наш, Богомужем учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди церкви воссияти даровавый. Свят еси Господи Боже наш и владыку земли российские Владимира по свету истинной веры наставивый и тем всю страну нашу от прелести многобожий свободивый. Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй мы падшее создание Твое имени ради святого.

образе трех мужей, аки ко единому беседовавши глаголя, Господи, аще обрету благодать пред Тобою, не мини раба Твоего, трием оба в трех явшийся ему лицах, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому же в существе Богу, до земли поклонись.

и всегда, не то, чьи могущества мне исчетные силы Твоя, но и богатством свидетельного промышления Твоего, о всяцем создании Твоем. Нам же, яко же речи Сын Твой, и власи главни все и зачтение суть у Тебе, да не един от них падет без воли Твоя. Тем же, уповающий на промысл Твой, с одерзновением и любовью зовем, свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, благоволив всему роду человеческому, разделитесь на племена и языки, и коему ж да их место и время жительства указавы, свят еси, Господи Боже наш, им же цари царствуют и сильнее пишут правду, соблюдая избранных своих, яко зенницу ока. Свят еси, Господи Боже наш, от него же исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота. Свят еси, Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, венчай победою правое оружие, неправое же посреди самых побед, предопределяй сокрушению. Свят еси, Господи Боже наш, даяй знамение на небеси и на земли, посылай огни и язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих. Свят еси, Господи Боже наш, возносяй смиренные от земли, еже посадите со князи людей своих, и не слагай гордыя, яко не обрестися месту их. Свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, помилуй падшее создание Твое, имени ради свята.

всякое Твоего рейнизу, непрестанно славит Тя, безвечного Творца и Бога, на небеси едини, свят, свят, свят, день и ночь зван, друзей живенцы своя к подножию ног Твоих полагаю, на земли же со всей тварью мы, таков украшенью образом присосущая Твоя славы, Тебе молимся, Тебе великие и богатые милости чаем, зовущая Аллилуйя.

и многовещании, аще много труждаются мыслью по испытанию таинства Пресвятые Троицы, но не могут разуметь, как естеством един есть Бог, в трие же в совершенных лицах. Мы же веруем в Дочь сему исповедуем, как уже не испытуем и неисчетное благодеяние к нам, кай гождей трех божественных лиц добре ведущее, с верою благодарением зовем. Свят, свят, свят, если Господи Боже наш, праведным судом Твоим всем нам, землю от неожидлятись мы, возвратитесь и паки, в день воскресения из нея восстати положивый. Свят, если Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам некогда пометнути, земле и всему еженении огнем преобразиться предопределивый. Да вместо их явится небо новое, земля нова, в них же правда живет. Святися, Господи Боже наш, уставивый день, Божий предстанут на суд вся племена языцы, да воспримет кижда по делам своим. Святися, Господи Боже наш, имея в день воздаяние речи праведным, придите благословение Отца моего и наследуйте царство, готованное вам от сложения мира. Святися, Господи Боже наш, от Него же не раскаяние, грешницы услышат тогда со страхом. Отойдите от меня, проклятие в огонь вечную, готовный дьяволу и ангелам его. Святися, Господи Боже наш, обещавый церковь свою, до конца мира непоколеблемо соблюсти, вы же не отдаление бытие и от врат адовый. Свят, свят, святися, Господи Боже наш, помилуй паше создание Твое, имени ради святаго Твоего.

Пасихата мира явилась истинно ордан сердце, Пресвятая Пребожественная Троица, Отец во гласе с, небес, с неба, деятельность от возлюбленного Сына, Сын во образе человечества, приемлет крещение от раба, Дух Святый, сходя на крещаемого в виде голубиния, тем же во имя единого Бога, в три же лица Отца, Сына и Святого Духа, научившимся просвещать крещением всякого грядущего мир человека, зовущего.

вечно сияй, солнце свое на благие злые, праведный любяй, грешный же милояй, скверно душевную и телесную нашу отмый, обитель свою в нас, аще недостойных, пробег твоих, сотворите благоволи, потреби нечистое наше помышление, изгвади неподобные деяния, направи язык во Господи, благоугодное пред тобою, да чистым сердцем и усны, с умилением завеем, свят, свят, святости, Господи Божий наш, о нем же апостольский велик, яви глаголит, к нему же пророческий собор вын узирает, святый сей, Господи Божий наш, и Божий полк, мученический, боголепно исповедует, и преподобных воинство, пресвятое имя славословит, святый сей, Господи Божий наш, а между пустынников мужество присно воздыхает, от него же постников подвиг венчаются, святый сей, Господи Божий наш, ему же святители и пастыри благодарственное приносят пение, им же вселенские учители во спасение наше богомудрствуют, святости, Господи Божий наш, прими мольбу о нас и предстательство всех святых, паче же простирающих к Тебе о нас руси свои, Деву Пречистую, святости, Господи Божий наш, огради нас святыми Тами ангелы, и отжени от нас духов злобы поднебесных, свят, свят, святости, Господи Божий наш, помилуй мы, ваше создание Твое, и мне радость.

гений всякой изнемогает, чащийся принести должное благодарение Тебе, во всех и за вся, в Троице славимому Богу, не обретается Бог ни разума, а могуща, распростретися мысли ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова, воеже достойней изречи я, а баче за все нами видимое и нам подаемое буди Тебе, Пресвятые Троицы, благодарение нас, честь и слава, яковы же Ты, сама Твоего величества достойны, и Тебе угодны веси, мы же, поклоняющиеся Тебе, со смирением и любовью зовем, аллилуйя.

Такого светоподательно тя, в обетованиях Твоих светильника сущим нам во тьме, неведения о будущем, жребий нашим явшися, благодарней исповедующий по ним единую из блаженств, единородным Сыном Твоим, возвещенных, получите желающие всеумильно, с верой вопием, свят, свят, святый си Господи Боже наш, уготовывая избранные Своим, благо и же око не видя, ухо не слышит, и яко же на сердце человеку не взыдоша, свят еси, Господи Боже наш, и Боже, все чистим сердцем узрят, яко же есть и познает, яко от Него сами познана суть. Свят еси, Господи Боже наш, гнев же всялчащий и жаждущий правды обретут, не коли же оскудевающее насыщение. Свят еси, Господи Боже наш, от Него же миротворцы, яко подражатели всех, умиротворившего единородного Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся. Святый си Господи Боже наш, у Него же кротцы и наследят землю, нищие духом улучат нескончаемое царствие. Святый си Господи Боже наш, обещавый вечное помилование милующим и бесконечное радование плачущим. Свят, свят, святый си Господи Боже наш, помилуй, падший создание Твое имени.

всесильная, подажная, Пресвятая Троице, прими исповедание грехов наших пред величеством славы Твоя, призри на воздыхание наше, не спасли нам духа умиления и щедрот, до очищения души и сердца. Сподобимся неосужденно звать их Тебе на земли, яко же взывают ангелы.

очи Твои все человеколюбные смотрения, славим Тебя все, пребезначальная Троица, веруем в единого Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, иного разве Тебе, Господа, невемы, к Тебе припадаем и Тебе молимся вопиющие. Свят, свят, свят, еси Господи Божий наш, буди нам во спасение, да не убоимся никоего жда зла, и в защищении живота нашего, да не устрашимся никоего же врага. Свят, свят, свят, еси Господи Божий наш, грешное кающееся спасай, спаси бы и нас многогрешные. Свят, свят, свят, еси Господи Божий наш, умножай всем милость Твою, умножи ее и на нас, и помилуй ны, якоже немощни есть мы. Свят еси Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию и не осуди нас на посечение со смоковницей бесплодною. Свят еси Господи Боже наш, избави на искушение от мира плоти дьявола находящий и укрепи в вере и любви к Тебе. Свят еси Господи Боже наш, сподобенный лицем к лицу узреть Тя и внитие во светлый чертог Твой на брак огнчий. Свят, свят, свят еси Господи.

Святая Животворящая и Неразделимая и Вседетельная Троица, Отче, Сыне и Душа Святый, Единый истинный Божий и Творче наш, нынешнее наше приимче благодарение, ниспосли нам благодать и силу от высоты Святаго Престола Твоего, да поправши вся плотские похоти во всяцем благочестии и чистоте, поживем до конца дней наших, вынувосхваляющих Пресвятое имя Твое и зовущих Аллилуйя.

О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседеятельная Троица, Отче, Сыне и Души Святые, Единый Истинный Божий, Творче наш, нынеще наше приемше благодарение, ниспласти нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправшиеся плотские похоти, во всяцем благочестии и чистоте божевен, до скончания дней наших, выно воспевающее пресвятое имя Твое.

Неразделимая и вседетельная Троица, Отче, Сыне и Души Святый, Единый истинный Боже и Творче наш, нынешнее наше приемши благодарение, не спасли нам благодать и силу от высоты святаго престола Твоего, да поправши вся плотские похоти, во всяцем благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляющее Пресвятое имя Твое и зовущее.

Ангели, ангели, начало и власти, престоли и господствия, предстоящие самому престолу славы Твоя, не давлеют извещи величия совершенства их, многоочисие же херувими, шестокрылатие и серафими, закрывающие лица Своеточию, с трепетами любовью взывают друг к другу, свят, свят, свят Господь Саваоф, нам убо иже прах и пепел, есть миками паче удобие любить и молчание, но до недаликих их щедрот создания и искупления на нас излиянных, не памятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему славословию с верою и любовью взываем. Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, неисповедимое совершенство сотое, неисследимое тайн пучино. Свят, еси Господи Боже наш, везде сыся исполняя единый, тожде вчера, днесь и вовеки. Свят, еси Господи Боже наш, вся магия нарисая, несущая, это сущая, низводяй даже до ада и паки возводяй. Свят еси Господи Боже наш, испытуй сердца и утробы человеческие, считай звезды и всеми имена нарицаяй. Свят еси Господи Боже наш, Его же все пути истины и вся судьбы оправданны вкупе и вожделенны. Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отца в начада, милуя же и награждая в роды родов. Свят еси, свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй наипадшее создание Твое, и мне ради свята.

предвечный царю веков и Господи, все твари видимые и невидимые Содетелю, ему же в Троице святей славному Богу, всяко колено поклоняется небесных, земных и преисподних, тем же мы, яко крещение их, ты святое имя Твое, аще недостойнее и хвалебное все дерзаем принести Тебе пение. Ты же, яко Творец, промыслитель и судья наш, вонми глаз урав Твоих и не отстави милости Твоей от нас, да из глубины души выну зовем Ти, свят, свят, свят еси, Господи Боже наш, помилуй наипадшее создание Твое имени ради святаго Твоего.

Hotel,

хлеба любит Бог, и Сыне тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Святая Троице, единосущная Державу, всех благих винах, что воздадим Тебе за вся, я же воздала еси нам, грешным и недостойным, прежде неже на свет произведоком, за вся я же воздаешь и кому ж до нас, по вся дни я же уготовал еси всем нам, веце грядущим, подобашу вас за таликие благодеяния и щедроты, благодарите Тя, не словеси точью, но паче делы хранящим и исполняющий заповеди Твоя. Мы же страстем нашим и злым обычаем немшим, бесчисленные от юности низвергошися грехи и беззакония, сего ради яко нечистым и оскверненным, не точью пред пресветлое лице Твое, бесстыдно явитеся, но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи давлеешь нам, аще бы не Ты сама благоизволила в отраду нашу возвестить яко чист, чистые и праведные любящие, и грешники кающиеся милующие, и благоутробнее приемлющие, призреву Бо Пребожественная Троице, с высоты святые славы Твоя на нас многогрешных, и благое произволение наше вместо благих дел прими, и подашь нам Духа истинного покаяния, да возненавидевши всякий грех в чистоте и правде до конца дней наших поживем, творящий пресвятую волю Твою и славивший чистыми помыслами и благими деяниями, влачающий великолепое имя Твое.

0: power.
1: I see.

念呐。

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Продолжение следует...

Prost, Prost.

Нашем святейшем патриархе Кирилле, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, в честнем пресвитерстве во Христе.

на ней, не я, свои сыны, Святому Духу, на ней крест, на его веки, вел.

0: и миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Чистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

0: Отче Господь, Моисей, собери месеть бесед, мужей от старец Израилевых, ниже ты сам меси, яко сие суть старцы людей, и книжники, и приведшие их в сень в сведение, и станут ту с тобою, и с ниду, и возглаголю там с тобою, и от его отзуха сущего в тебе, и возложу на них, и пособствуют с тобою стремления людей, и не поводишь их впереди. И собрал Моисей 70 мужей от старец людей, и поставил их окрест сени. И сниди Господь во облаце, и глагола Моисею, и взят от духа иже мне, и положи на 70 мужей старец, и як уже почи дух на них, и прорекоша в столу, и к тому не приложиша, и осташа два мужа в столу, имя единому Елдат, и имя второму Модат, и почи на них дух, и си беша от написанных, и не приложа в сень, и пророчество восстав в столу, и притек юноша возвести Моисею, и рече ему глаголя, Елдат и Модат пророчествует в стану, и отвечав Иисус, сын Навин, предстояй Моисею, избранный его рече, Господи Моисея, возбрани има, и рече ему Моисей, не ревнуешь ли ты мне, и кто даст всем людям Господним быть и пророки, и когда даст Господь Духа Своего на них.
1: Тебе мудрость,
0: пророчество и воилево чтение.
1: Помним.
0: Так вот глаголит Господь, чада Сионова, радуйтесь и веселитесь о Господе Бозе вашем, яко даде вам брашно в правду, и одождит вам дождь ранний и поздный, як уже прежде, и наполнится гумно пшеницы, и излиются точилия вина и елея, и дам вам вместо лет их же поедоша грузи и грузиницы, и ржа и хрустове, сила моя великая, юже пославновы, и снесте едуще, и насытитеся, и похвалите имя Господа Бога вашего, и же сотвори свыше чудеса, и не постыдятся люди мои в мне. И разумеете, яко посреди Израиля аз есть, и аз Господь Бог ваш, и несть иного разве мне, и не постыдятся к тому люди мои в мне. И будет пасик, и излию от духа моего на всякую плоть, и прорекут сынови ваши, и дщери ваша, и старцы ваши, сонья видят, и юноши ваши, видение узрят,

0: огне Господня, великого и страшного, и будет всяк иже аще призовет имя Господне, спасеться.
1: Премудрость,
0: пророчество и языки или во чтение. Так поглаголит Господь, приму вас от язык, и соберу вы от всех язык странных, и введу вы в землю вашу, и отроплю на вы чистую воду, и очиститеся от всех нечистот ваших, и от всех идол ваших, и очищу вы, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, нет ему сердце каменное от плоти вашей, и дам вам сердце плотяное, и дух мой дам вас, и сотворю, да в оправданиях моих ходите, и судьбы моя сохраните, и сотворите, и вселитеся в землю, и уже дам отцам вашим, и будете ми в люди, я буду вам Богом.
2: Всем сердцем, от всей души, я от всего побуждения.

любит звуки си, тебе слава отсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и пресно, и во веки веков.

Макария, свидетели Серапиона, архиепископа Новгородского,

со сердцем. Преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия, и прочих невотечевских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона и Игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима, Грека, Дионисия, Антония, Варнава, Гипсиманского, преподобному ученику,

Благомилостивый.

срочно тебе главы священного Мадриде, вся Господи нашим, Преосвященнейшим, епископе Кирилле, я всем Богу всепродстве нашим, я всякой души христианский, скорбящий за злобленней, милости Божией помощи требующей, о покровении славителей сия, и живущих в ней, о мире, и состоянии всего мира, о благосостоянии святых Божьих церквей, о спасении и помощи, сочтением и страхом Божиим, окружающихся и служащих Отец, и братья наших, оставшихся и в отшествии ждущих, о исцелении и немощи ближайших, о успении и о славе, блаженной памяти и отмене грехов всех, прежде отшедших Отец и братья наших, дирижащих и повсюду православных, о избавлении пленных и о братьях наших, во службах сущих, и о всех.

Покажите се святые обители сии, рада сему и всякому граду и стране, от глада губительства труса потопа огня меча, нашествия племенников и междоусобные брани, во еже милостивы благоветливы быть и благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратитесь от гнева недвижимый и избавите от належащего и праведного своего крещения. И помилуй.

you all.

Нині і

Христе, Боже наш, благослови пять хлебов, пять тысяч насытивый, сам благослови хлебы сия, пшеницы, вино и рей, множество сети обители сеевы, падеси во всем мире Твоем, кушающий от них верно освети, если благословляет сейчас всяческое Христе, Боже наш, слава ссылаем, изначально Ты в Отце, и святым благотворящим Твоим Духом, и не

от хвалу Твою. Господи, устнемы и отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, что все множишь, отражающие ими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголят души мои, не спасение ему позе его. Ты же, Господи, заступник мой, есть и слава моя, и вознося главу мою, гласом моим ко Господу возвак, и услыша мя от горе святые своя. А заступ и спав постав, как и Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, окрестопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, как Ты поразил иси все враждующие ми всу, и зубы грешников сокрушил иси. Господи, ей спасение, и на людях Твоих благословение Твое. А заступ и спав постав, как и Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твои онзоши во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне. Восмердеши и согниша рана моя от лица безумия моего. Пострадав и стыкокся до конца весь день святой, хождах я колядвое мое, наполнившись поругание, несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бег и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое, воздыхание мое, Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, остави мне силу моей, святочию моей, той не со мною. Друзья мои искренние мои, прямо мне приближившиеся и старша, и ближние мои, одаречи меня старше, и нужда пусть ищущие душу мою. Ищущие злая мне глагол хусует, на ильстивный везде и получавшися. Аз же яко глуп не слышах, и яко не мне отверзаю у своих. И бык, яко человек не слыши, не мимо всех своих обличения. Яко на тебя, Господи, уповак, Ты услышишь, и Господи, Боже мой. Яко рекда никогда порадует меня вразимый, и никогда подвижайтесь ногам моим на мебели речи ваша. Яко азда раны готовы болезнь моя, предо мной есть вину. Яко беззаконие мое, аз возмещу и попекусь о гресе мое, врази же мои живут и укрепишися паче мне. И умножившися ненавидящими, без правды воздающими зла, и возблагая болгафами за негоня в благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжадать Тебе душа моя, коль множицу и Тебе плоть моя в земле пусть и непроходнее и безводне, так во святыми вихся Тебе видеть и силу Твою, и славу Твою. Яко лучше милость Твоя, паче животу сне моей, похвалите Тебя, так как благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои. Яко отука и масти, да исполнится душа моя, уста моя радости, восхвалят Тебя уста моя. Аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же всю искаша душу мою, в недуг преисподней земли предадятся в руки оружие, части рисова будут. Царь же возвеселится, обозы похвалится, всяк предыся им. Яко заградившись уста глаголящих неправедное, на утренних поучахся в Тебя, яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, в одни возвохнем ночи пред Тобой, одавните притя молитву моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя, живот моя, да приближися пред меня, вы с нисходящими в робых, яко человек без помощи мертвых свободь. Яко язвы не спящие в гробе их же не помянулось и к тому идти от руки Твоей от рыновения быша, положишь имя в рой преисподней в темных и сине смертней. На мне утвердися ярость Твоей, вся волна Твоя навелась и на мя. Удалил из знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе, предан бык и не исхождав. Отче мой, изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день воздел Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повеста во гробе милость Твою, истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвений. Яс к Тебе, Господи, возвал.

Твое возмутившимя, обыдавшими, якого да весь день одержавшими в купе, удалилися от меня друга и искреннего и знаемых моих страстей. Господи Боже, спасение моего в одни возвахнущий пред Тобою, да внидит пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающих.

Щедрый, милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес, не земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоит восторца от запад, ударил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыну, и щедрый Господь боящихся Его. Яко Той познал создание наше, помянуя коперсий смы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет. Яко Дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол Свое царство, Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сини и крепости, и творящие Слово Его, услышите глас на вес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычество Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте, владычество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдиться пред Тобой всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня в темный век и мертвое века, и уныв во мне дух мой, во мне исметился сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих творениях, руку Твою поучахся. Воздех Тебе, рутся мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слышано, сотвори мне за утро милость Твоя, ко на Тебя опова. Скажи мне, Господи, путь Вожи, пойду я, как Тебе, взяв душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня правдою Твоей, изведеши от печали душу мою и милостью Твоей, употребиши враги мои и погубиши вся служающая души моя, козрав Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня.

нашем святейшем патриархе Кирилле и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем

Bursche.